Ти. Спаси, Флашка. Дадеш, Флашка. Нашиш прибежище е покой. Запази нас от всяко зло. Учи се и от всяка телесна и духовна нещо. Спасва ти до нашите млади. Прибежище наша и надежда. Ти прибегай, спасител на наша. Надежда наша. Нашиш прибежище е покой. Запази нас от всяко зло. Учи се и от всяка телесна и духовна нещо. Спаси ти до нас, прибеги. Прибежище наша и надежда. Ти прибегай, спасител на наша. Надежда наша. Наша прибежище е покой. Ты не можешь, ты не можешь, ты не можешь, ты не можешь, ты не можешь, ты не можешь, ты не можешь, ты не можешь, ты не можешь, ты не можешь, ты не можешь, ты не можешь, ты не можешь, ты не можешь, ты не можешь, ты не можешь, ты не можешь, ты не можешь, ты не можешь, ты не можешь, ты не можешь, ты не можешь, ты не можешь, ты не можешь, ты не можешь, ты не можешь, ты не можешь, ты не можешь, ты не можешь, ты не можешь, ты не можешь, ты не можешь, ты не можешь, ты не можешь, ты не можешь, ты не можешь, ты не можешь, ты не можешь, ты не можешь, ты не можешь, ты не можешь, ты не можешь, ты не можешь, ты не можешь, ты не можешь, ты не можешь, ты не можешь, ты не можешь, ты не можешь, ты не можешь, ты не можешь, ты не можешь, ты не можешь, ты не можешь, ты не можеш

0: политик говори умно, а сред сборището шумно. Политик говори умно, политик говори умно.
1: Политик говори, защо ли?

0: Elabora la bisal, de la mesa al cristal, de la madera al metal, del canto colectivo al canto introspectivo, del fondo de los mares a los sueños celestiales, de las luces y las madres a los mares abisales.
1: След вокалите на Силвия Перес Крус и нейната авторска музика сме с Диан Ривс или Диан Ривс, 96-та година, фестивалът в Марсиак, Франция.